0: слушате Радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Аре, Калиенте започне да звучи, дами и господа. Калиенте, Калиенте. 6 без 20 понеделник е. Внимание, внимание. Отворени врати Тойота. Una vez más. Down. Todos, todos.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.